эту бабу натыкал другой. Он прямо сказал, ну я пойду там, я поднимся там на Манаву дверь. Мастер до целого мига, а то он должен быть. Да, ради буду и убил. И сперу, ну пластину. Прямо бау мутикау. Поднимай двое дальше. Да, бом мутика и вот, откуда твой.